0: Auf Startbahn 1 eine Luftfracht aus der UdSSR. Gruppe Autograph mit Requiem. Ein Lied für John Lennon. Radio Brax.
1: Вчера, 8 декабря 1980 года, в Нью-Йорке, четырьмя выстрелами в упор был убит Джон Оно Леннон.